Планета FM. Планета F.

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: В Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал» АО «СЗ Оренбургстрой». ЗАГС Собрание Оренбургской области проведет заседание

0: 4 июня. Планируется, что депутаты внесут поправки в законы о промполитике, муниципальной службе и капремонте. Включены отчеты по исполнению бюджета и бюджета фонда ОМС. Глава города Альберт Юмадилов проверил состояние благоустроенной 2 года назад территории на пересечении улиц Чкалова и Ленинградской. В парке есть все для отдыха детей и взрослых, включая самый большой в области светомузыкальный фонтан. Однако возникли вопросы по отсутствию на территории парка санитарно-бытового помещения, по работе фонтана, феи батутной площадки. Держим проблемные моменты в поле зрения, сообщил Юмадилов. С начала года 1800 оренбуржцев нашли свою первую работу при содействии региональной службы занятости. Всего с января в кадровые центры области обратились 2800 человек, ранее не имевших опыта работы. Карьерные консультанты помогают таким соискателям находить оптимальные варианты трудоустройства. Чаще всего соискатели начинали карьеру на позициях продавцов и рабочих, но в списке трудоустроенных есть также инженер, программист, электромеханик и кузнец. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Это новый жилой комплекс в 5 минутах от центра города. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости. Планета FM в Абдулино на 103.1 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
3: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
4: Я говорю тебе про любовь.
3: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
4: Потому что я надеялся, а не был уверен.
3: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура! Едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
10: Подробности в организаторе условия вместе бэтки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
11: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
12: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
13: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Среда, 27 мая, экватор недели, а значит, самое время зарядиться позитивом вместе с утренним гороскопом от Анастасии Десяток. Посмотрим, какие подсказки сегодня приготовили звезды. Овны, вам придется проявить терпение и выдержку в рабочих вопросах. Не все получится сразу, но настойчивость приведет к хорошему результату. Тельцы. День благоприятен для семейных дел и домашних забот. Возможен откровенный разговор, который поможет восстановить гармонию в отношениях. Близнецы. Ваше обаяние и уверенность помогут привлечь внимание нужных людей. Хорошее время для новых знакомств и смелых инициатив. Раки. Неожиданные новости могут изменить ваши планы на день. Постарайтесь сохранять спокойствие и не переживать из-за мелочей. Львы. Появится возможность продвинуться в карьере или получить заслуженную похвалу. Ваши идеи найдут поддержку у окружающих. Девы. День подходит для обучения, анализа и работы над собой. Новая информация окажется полезной уже в ближайшем будущем. Весы. Финансовые вопросы потребуют серьезного подхода и внимательности. Избегайте импульсивных покупок и необдуманных решений. Скорпионы. Вы будете особенно энергичны и эмоциональны. Важно направить эту энергию в работу или творчество, а не в конфликты. Стрельцы. Захочется свободы, движения и новых впечатлений. Хороший день для поездок, встреч и смены привычной обстановки. Козероги. Полезно прислушиваться к советам более опытных людей. Не спешите принимать важные решения без тщательного анализа. Водолеи. День принесет интересные идеи и неожиданные возможности. Ваш креативный подход поможет решить проблему нестандартным способом. Рыбы. Возможен важный разговор, который многое прояснит в отношениях. Вечером полезно уделить время отдыху и эмоциональному восстановлению. На этом у меня все. Пусть эта среда будет продуктивной, легкой и наполненной хорошими моментами. С вами была Анастасия Десятых. До новой встречи в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38 37 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: 3D-забор напрямую от производителя. Компания УЗСК. Порошковая окраска, высокое качество, низкая цена в регионе. Собственное производство. Оренбург, улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
7: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
8: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
9: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
8: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
10: Ура, едем в чудо!
11: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
12: Подробности в организаторе условий вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня.
13: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
14: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
15: А если не подберем размеры?
14: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
15: Монтажников 3А.
14: Телефон 920-120. 920-120.
4: На завод ЖБИ требуется сварщик, формовщик, арматурщик. Телефон 8-35-32-25-56-38.
16: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» АО «СЗ Оренбургстрой». ЗАГС Собрание Оренбургской области проведет заседание

0: 4 июня. Планируется, что депутаты внесут поправки в законы о промполитике, муниципальной службе и капремонте. Включены отчеты по исполнению бюджета и бюджета фонда ОМС. Глава города Альберт Юмадилов проверил состояние благоустроенной 2 года назад территории на пересечении улиц Чкалова и Ленинградской. В парке есть все для отдыха детей и взрослых, включая самый большой в области светомузыкальный фонтан. Однако возникли вопросы по отсутствию на территории парка санитарно-бытового помещения, по работе фонтана, всей батутной площадки. Держим проблемные моменты в поле зрения, сообщил Юмадилов. С начала года 1800 оренбуржцев нашли свою первую работу при содействии региональной службы занятости. Всего с января в кадровые центры области обратились 2800 человек, ранее не имевших опыта работы. Карьерные консультанты помогают таким соискателям находить оптимальные варианты трудоустройства. Чаще всего соискатели начинали карьеру на позициях продавцов и рабочих, но в списке трудоустроенных есть также инженер, программист, электромеханик и кузнец. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Это новый жилой комплекс в 5 минутах от центра города. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости. Планета FM в Орске на 101.6 FM.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал» АО СЗ «Оренбургстрой». И к новостям. МЧС утром сообщила о ликвидации открытого горения на складе в Орске. На месте продолжается проливка и дотушивание тлеющих участков, добавили в ведомстве. Пожар на складе со вторичным сырьем на улице Подгорная произошел накануне. По предварительным данным, площадь пожара составила 800 квадратных метров. На месте работали порядка 40 человек и 16 единиц техники. Для обеспечения бесперебойной подачи воды привлекался пожарный поезд. Евгений Солнцев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Поводом для обстоятельного разговора стали трагические события в Старобельске. Отдельное внимание на встрече уделили приоритетам правозащитной деятельности. Евгений Солнцев отметил, что работа по защите прав человека должна быть максимально нацелена на заботу о людях, особенно в регионах. Мусульманы всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. В Оренбурге сотни мусульман пришли в мечети региона целыми семьями, чтобы принять участие в праздничной молитве. В эти благословенные дни верующие совершают ритуальные жертвоприношения, дарят друг другу щедрые угощения и обязательно помогают нуждающимся, следуя древним традициям милосердия и почитания Всевышнего. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Капитал». Это новый жилой комплекс в 5 минутах от центра города. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. В Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Купила к весне колготки? Замени тормозные колодки. В автобомбе замена всего 100 рублей. Телефон для записи 45 00 44.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности –

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35. В автоп.

0: для новых знакомств и смелых инициатив. Раки. Неожиданные новости могут изменить ваши планы на день. Постарайтесь сохранять спокойствие и не переживайте из-за мелочей. Львы. Появится возможность продвинуться в карьере или получить заслуженную похвалу. Ваши идеи найдут поддержку у окружающих. Девы. День подходит для обучения, анализа и работы над собой. Новая информация окажется полезной уже в ближайшем будущем. Весы. Финансовые вопросы потребуют серьезного подхода и внимательности. Избегайте импульсивных покупок и необдуманных решений. Скорпионы. Вы будете особенно энергичны и эмоциональны. Важно направить эту энергию в работу или творчество, а не в конфликты. Стрельцы. Захочется свободы, движения и новых впечатлений. Хороший день для поездок, встреч и смены привычной обстановки. Козероги. Полезно прислушиваться к советам более опытных людей. Не спешите принимать важные решения без тщательного анализа. Водолеи. День принесет интересные идеи и неожиданные возможности. Ваш креативный подход поможет решить проблему нестандартным способом. Рыбы. Возможен важный разговор, который многое прояснит в отношениях. Вечером полезно уделить время отдыху и эмоциональному восстановлению. На этом у меня все. Пусть эта среда будет продуктивной, легкой и наполненной хорошими моментами. С вами была Анастасия Десятых. До новой встречи в эфире.
1: Планета FM. На языке Z.

0: собраться, сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Back to 90s с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Роллы – это Миори. Суши – тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно.
4: Как в мечте. Априори.
3: Запомни, Миори.
5: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори – вкусно априори.
6: ИП 0702 МР ОГН 324 565 8839 72.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный класс на сайте «Наш Дом РФ».
4: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
11: Подробности в организации в условиях мести при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
12: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Гае в дорожной аварии погиб велосипедист. Трагедия произошла на улице Ленина. По данным полиции, мужчина попал под колеса автомобиля Kia. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Однако врачам не удалось спасти его жизнь. От полученных травм мужчина скончался. Дорожный сезон в Орске начнется с улицы Металлистов. Контракт в стадии заключения. Подрядчик должен приступить к работе в июне. Дорожники снимут поврежденный асфальт, уложат выравнивающие верхние покрытия, обустроят обочину, установят элементы безопасности. Стоимость ремонта порядка 137 миллионов рублей. Кроме того, в новый асфальт закатают еще 6 километров орских дорог, в том числе улицы Народовольцев и Рабоче-Крестьянскую. Сметы по этим участкам готовы. Положительное заключение государственной экспертизы получено. Перечень адресов, где еще пройдет ремонт, уточняется с региональным Минстроем, отметил глава Орска Артем Воробьев. В Оренбургской области продолжает действовать чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. Только за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 46 пожаров. Как сообщает пресс-служба МЧС, произошло 27 техногенных, 17 ландшафтных пожаров на площади 52 гектара и 2 лесных пожара на общей площади 23 гектара. Пострадавших нет. Жители села Черный Отрог активно развивают сельский туризм. В селе организованы экскурсии, сельская усадьба, тематическая гастрономия и веломаршруты. Благодаря Центру гостеприимства Саракташского района, открытому по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». За прошлый год музей Черномырдина посетили 67 тысяч человек. И спрос на новые форматы отдыха растет. В усадьбе работает гостевой фонд для экскурсионных групп. Однако жители готовы участвовать в новых проектах, развивать гастротуры, природные маршруты и гостевые дома. До конца мая посетителей ждут поездки в Козьи горы и праздничные мероприятия к Троице. К этому

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. В Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке – до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.

0: кладки пола здесь найдутся свои мастера. Двери на века, линолеум, паркетная доска, SPC плита, ламинат, плитка ПВХ, поленичка 2А. Скидки есть всегда.
1: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
6: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: До мечты, как до Китая, с Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в Автопрестиж. Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
2: Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар», не оферта.
3: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
4: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
5: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
6: «Чанган Юни С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Нет!
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: На завод ЖБИ требуется сварщик, формовщик, арматурщик. Телефон 8-35-32-25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Новотроицке завершено расследование уголовного дела о гибели работника завода по производству неорганических химических веществ за нарушение требований охраны труда. Мастер цеха обвиняется в несоблюдении мер безопасности при ремонте оборудования. По версии следствия, 23 сентября 2025 года обвиняемый не сбросил давление в фильтр-прессе. В результате произошло падение плит. Один из работников получил травмы, несовместимые с жизнью. Дело направлено прокурору для утверждения обвинения. В Орске врачи спасли строителя, который сорвался с высоты второго этажа. Мужчину доставили в больницу в тяжелейшем состоянии. У него диагностировали множественные переломы, также разрыв печени. За жизнь пациента боролась большая команда медиков. Хирурги остановили массивное внутреннее кровотечение. Травматологи буквально по частям собрали поврежденный опорно-двигательный аппарат. Реаниматологи круглосуточно стабилизировали состояние пострадавшего. Как только состояние мужчины улучшилось, его экстренно эвакуировали санавиацией в Центр хирургии и травматологии Оренбурга для дальнейшего лечения. Губернатор Евгений Солнцев поздравил мусульман Оренбуржья с Курбан-Байрамом. В своей речи он поблагодарил мусульман региона за помощь участникам СВО и их семьям, сбор гуманитарной помощи, выезды в зону спецоперации, духовную поддержку бойцов на передовой. «Пусть праздник Курбан-Байрам принесет в каждый дом радость, мир и благословение», — сказал губернатор. УРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация, больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Аланская, до встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. В Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке – до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С ТНТ-7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tnet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель ТНТ. ТНТ-7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
1: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
6: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
7: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
8: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Ужье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал» АОС «Зе Оренбургстрой». К новостям. Дело о гибели 4 человек в ДТП в Тюльганском районе рассмотрит суд. Следствие в отношении предполагаемого виновника аварии завершено. По данным прокуратуры, 17 декабря 2025 года на автодороге Магнитогорский РАМ водитель «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения, столкнулся со встречной «Грантой». Водитель, 2 пассажира «Гранты», также пассажир «Весты» погибли. В юбилейном сезоне проекта «Своих не бросаем» фонда «Защитники Отечества и РЖД», ветераны СВО, члены их семей, родственники погибших посетили города России на специальных поездах. Главная цель фонда – помочь ветеранам вернуться к мирной жизни. Поездки имеют терапевтический эффект. В рамках тура по Государевой дороге 6 оренбуржцев посетили Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, где участвовали в экскурсиях и мастер-классах. Поездки организованы при поддержке Министерства обороны. 5-й городской фестиваль «Славим край казачий» пройдет в Оренбурге 30 мая. В программе торжественное открытие с участием почетных гостей и представителей казачьих обществ, выступление творческих коллективов, демонстрация казачьих ремесел, ярмарка сувениров, выставка казачьей атрибутики. Праздник пройдет на площади перед Музеем истории Оренбурга. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Капитал». Это новый жилой комплекс в 5 минутах от центра города. Отличная локация, умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных, деловых людей ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Температура воздуха в течение суток понизится от плюс 20 до плюс 12 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. Сегодня в Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Планета ФМ. Мы помним все. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Давай, просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в Автопрестиж.
4: Автомобили BLG от 1 699 990 рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 904001. Нежинское шоссе, дом 7.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемых к цене автомобиля и выгоды по программе «Предель». Предложение действует до 30 мая 2026 года. О, Автодар.

0: укладки пола здесь найдут свои мастера. Двери на века, линолеум, паркетная доска, SPC-плита, ламинат, плитка ПВХ, поленичка 2А. Скидки есть всегда.
1: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
2: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31-74-51.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Ничего лишнего. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Роллы — это Миори. Суши — тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно.
3: Как в мечте. Априори.
2: Запомни,
4: в ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
5: ИП 0702 МР ОГН 324 565 8000 839 72.
6: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты, вот чем мы богаты.
3: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет ВЛКСМ-16-1. ТК «Территория», 18+.
4: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
5: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
6: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
8: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
9: Ташлинский.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Сроки назначения выплат участникам СВО и членам их семей сократят вдвое. Изменения внесены в региональное законодательство о поддержке данной категории. Срок принятия решений о ежемесячных выплатах родителям, вдовам и детям погибших военнослужащих сокращен с 10 до 5 рабочих дней. Это касается оплаты детского сада и школьного питания. Изменения коснулись и ежегодной выплаты материальной помощи ко Дню защитника Отечества и Дню полиции членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей. Теперь заявление на нее можно писать лишь при назначении. В последующие годы выплата предоставляется автоматически. В Оренбурге отметят День пограничника 28 мая. Ветераны-пограничники колонной пройдут от памятника Чкалову по Советской, далее по улице Кирова, до выставочного комплекса «Салют Победа». В выставочном комплексе состоится торжественный митинг и поздравление ветеранов пограничной службы. В мэрии сообщают, что в связи с мероприятиями с 10 до полудня будет прекращено движение транспорта на участках улиц Максима Горького, Правды, Пушкинская и Кирова. В Госдуме рассматривают возможность внесения поправок в закон об основах охраны здоровья граждан. Они предусматривают установление единого минимального стандарта зарплаты медработников. Как предполагают депутаты, заработок медиков должен составлять не менее 150% от среднерегиональной зарплаты, сообщает РИА Новости. Сегодня мусульмане Оренбуржья отмечают Курбан-Байрам. Праздничные намазы прошли утром в 6 городских мечетях. В Центральной соборной мечети Оренбурга собрались более 1500 верующих. Традиционно Курбан-Байрам продлится 3 дня. В эти дни мусульмане посещают родственников, раздают милостыню и укрепляют семейные ценности. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Температура воздуха в течение суток понизится от плюс 20 до плюс 12 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. Сегодня в Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. 87.9 FM. Радио город.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38 37 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 99 25.
4: Открой сезон шашлыков вместе с Майком. Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
5: О, привет!
6: Привет!
5: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
6: О, супер!
5: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
6: Ура!
5: Звони 607-003.
7: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: «Чанган Юни-С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток-Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
10: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
11: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
12: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
13: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
14: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
15: Я говорю тебе про любовь.
14: Главные хиты разных периодов, впечатляющие видео и световое шоу.
15: Потому что я надеялся, а не был уверен.
14: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
16: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Диета ФМ. Ничего лишнего.
1: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности –

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный квадрат на сайте «Наш Дом РФ».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармеладный». Милад, пятый вход.
9: Подробности в организаторе условия вместе бренда розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
10: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
11: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
12: Мам! А, мам!
13: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
14: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: На завод ЖБИ требуется сварщик, формовщик, арматурщик. Телефон 8-35-32-25-56-38.
16: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
17: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбургской области 96% детских лагерей соответствуют санитарным нормам и готовы к приему детей, сообщает Роспотребнадзор. В учреждениях создаются безопасные условия, подбирается квалифицированный персонал, поставщики продуктов, проводится ремонт помещений, систем водоснабжения, канализации, оснащение пищеблоков и медблоков оборудования. Выполняются профилактические работы, в частности, обработка территории от комаров. Летом специалисты Роспотребнадзора планируют профилактические визиты в оздоровительные организации. Библиотека избирателя открылась в Оренбургской областной библиотеке имени Крупской. Фонд пополнился экземплярами литературы по избирательному праву и процессу. В коллекцию вошли не только научные книги и журналы, но и агитационные материалы кандидатов и партий разных лет. В электронном читальном зале обеспечен доступ к ключевым интернет-ресурсам о выборах. В фойе библиотеки работает выставка, посвященная истории избирательной системы региона. На ней представлены подлинные документы о выборах начала 20 века. В России увеличивается число талантливых людей. Доля россиян в возрасте от 7 до 35 лет с выдающимися способностями с 2022 года увеличилась вдвое и сегодня превышает 1,5% от всех жителей страны. Это следует из статистических данных Министерства просвещения. В прошлом году лидером по количеству талантливых людей стали Москва и Ненецкий автономный округ. Там почти 4% жителей имеют незаурядные таланты. ОРТ в Макс, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Температура воздуха в течение суток понизится от плюс 20 до плюс 12 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. Сегодня в Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Планета ФМ 87.9 ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: До мечты как до Китая. С Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в Автопрестиж. Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
2: Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар». Не оферта.

89 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер. Государственная инспекция труда информирует. При увольнении работника работодатель должен издать приказ о расторжении трудового договора с работником, внести запись об увольнении в трудовую книжку и сведения о трудовой деятельности. В день увольнения произвести с работником полный расчет, включая выплату компенсации за неиспользованный отпуск, выдать работнику трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. За защитой трудовых прав можно обращаться в Государственную инспекцию труда, в том числе через сервис онлайн-инспекция.рф, в прокуратуру, в суд.
3: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
4: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте наш дом.

0: И всегда.
1: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
2: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
3: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
4: Ты в магазине? Купи ташлинский.
5: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное. Ташлинский.
6: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31 74 51.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Правительством Оренбургской области утверждена программа развития автомобильного туризма. Она разработана во исполнение поручения Владимира Путина и синхронизирована с федеральным планом развития данного направления до 2035 года. Туристы все чаще выбирают личный транспорт, чтобы увидеть, например, Соленые озера или нацпарк Бузулукский бор. При этом значительная часть поездок пока остается транзитной. Основная задача – сделать так, чтобы путешественники не просто проезжали через регион, останавливались здесь на несколько дней и возвращались снова. Речь идет о модернизации дорожного сервиса и создании новых точек притяжения. В Оренбурге подведены итоги конкурсного отбора на получение субсидий для проведения событийных мероприятий в 2026 году. Поддержку получит фестиваль гастрономии и кино в Новотроицке, гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья», «Степной гурман», музыкальный фестиваль «Музыка в степи» и фестиваль воздухоплавания «Соленый ветер» в Соль-Илецке. В этом году общий объем федеральной поддержки туристической отрасли региона – 90 миллионов рублей, из них 31 миллион направляется именно на развитие событийного туризма. Жители села Черный Отрог активно развивают сельский туризм. В селе организованы экскурсии, сельская усадьба, тематическая гастрономия и веломаршруты. Благодаря Центру гостеприимства Саракташского района, открытому по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». За прошлый год музей Черномордина в Черном Отроге посетили 67 тысяч человек. В усадьбе работает гостевой фонд для экскурсионных групп, однако жители готовы участвовать в новых проектах, развивать гастротуры, природные маршруты и гостевые дома. До конца мая посетителей ждут поездки в Козьи горы и праздничные мероприятия к Троице. Игроки оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Никита Рыбаков и Арина Абдулина стали серебряными призерами командных соревнований на российско-китайских молодежных летних играх. В Калининграде прошли встречи юниорских сборных России и Китая по настольному теннису. В обоих матчах победы одержали гости 3-1. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Температура воздуха в течение суток понизится от плюс 20 до плюс 12 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. Сегодня в Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная?
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Пора менять масло в автомате или вариаторе? В СТО «Автобомба» на улице Терешковой, 271, корпус 1. Замена масла в АКПП и вариатор всего 100 рублей. И с гарантией. Телефон 962-105.
2: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
3: Кусочек в истории вкусно, как в мечте. Априори запомни.
4: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори – вкусно априори.
5: ИП 032 МР, ОГН 324 565 8839 72.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
5: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
4: Подробности об организации условиях месте мероприятия розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
11: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
12: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
13: «Ташлинский».
14: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
15: На завод ЖБИ требуется сварщик, формовщик, арматурщик. Телефон 8-35-32-25-56-38.
3: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО СЗ «Оренбургстрой». Состоялась встреча губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с министром финансов России Антоном Силуановым. Обсуждалась эффективность использования бюджетных средств, способы увеличения доходного потенциала региона. Большой поддержкой стало решение президента о списании части задолженности по бюджетным кредитам. За два последних года было списано в Оренбуржье более 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Высвобождены средства, направленные на поддержку участников СВО и членов их семей, а также на модернизацию систем ЖКХ в муниципальных образованиях. Работу в этом направлении планируем продолжить, пишет Евгений Солнцев. Орск готовится к пляжному сезону. В этом году официальный городской пляж будет один. Он откроется в парке строителей на озере Песчаном. Детский пляж на Урале по-прежнему закрыт для купания. Водолазы обнаружили на дне промоины глубиной до 4 метров. Пока купание здесь запрещено, безопасность людей важнее, говорится в сообщении мэрии Орска. Правительством области утверждена программа развития автомобильного туризма. Туристы все чаще выбирают личный транспорт, чтобы увидеть, например, соленые озера или нацпарк Бузулукский Бор. При этом значительная часть поездок пока остается транзитной. Основная задача — сделать так, чтобы путешественники не просто проезжали через регион, а останавливались здесь на несколько дней и возвращались снова. Речь идет о модернизации дорожного сервиса и создании новых точек притяжения. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Это квартира с отделкой в современном жилом комплексе, уютный район, детсады и школа, закрытые дворы, игровые спортивные площадки, прогулочные аллеи, велодорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф.
0: Новости.

0: follow you.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Температура воздуха в течение суток понизится от плюс 20 до плюс 12 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. Сегодня в Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С.

0: ЕС меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре «Юни». Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38 37 60.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера «Юни» автосалон 2000.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
3: Роллы – это Миори, суши – тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно,
4: как в мечте, априори.
3: Запомни, Миори.
5: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори – вкусно априори.
1: ИП 032 МР, ОГН 324 565 8000 839 72.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: До мечты как до Китая. С Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в «Автопрестиж». Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре «Автопрестиж». Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
3: Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар», не оферта.
4: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
7: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
8: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
10: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
14: Подробности в организаторе в условиях месте и предмет розыгрыша на кассе комплекса. Берем участие в акции 24 февраля по 2 июня.
15: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
16: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
15: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
18: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Пришло время пройти ТО на новом китайце. Приезжайте в «Автобомба». Оригинальное китайское масло «Лопаль» в наличии, а также фильтры, свечи, жидкости, колодки. Все для ТО. Гарантия качества. Честная цена. Проходите ТО с маслом «Лопаль» в сети СТО «Автобомба». Запись по телефону 45-00-44.
2: Открой сезон шашлыков вместе с «Маяком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: 3D-забор напрямую от производителя. Компания УЗСК. Порошковая окраска, высокое качество, низкая цена в регионе. Собственное производство. Оренбург, улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
4: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные, потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
7: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
8: «Ташлинский».
9: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
10: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: На завод ЖБИ требуется сварщик, формовщик, арматурщик. Телефон 8-35-32-25-56-38.
11: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге. 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». АОСЗ «Оренбургстрой». Состоялась встреча губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с министром финансов России Антоном Силуановым. Стороны обсудили эффективность использования бюджетных средств, способы увеличения доходного потенциала региона. Большой поддержкой стало решение президента о списании части задолженности по бюджетным кредитам. За два последних года благодаря этому в области было списано более 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Высвобождены средства, направлены на поддержку участников СВО и членов их семей, а также на модернизацию систем ЖКХ в муниципальных образованиях региона. Работу в этом направлении планируем продолжить, пишет Евгений Солнцев. Этим летом около 2000 студентов Оренбуржья выйдут на работу в составе студенческих отрядов. Накануне в Оренбурге состоялось открытие 3-го трудового семестра российских студенческих отрядов Оренбургской области. Студенты будут работать на объектах здравоохранения, в детских лагерях, строительных организациях, на предприятиях и в сельском хозяйстве. Также будут реализованы трудовые проекты поддержки ключевых отраслей экономики, включая всероссийский медицинский проект «Яшма» и сельскохозяйственный проект «Поле». Жители села Черный Отрог активно развивают сельский туризм. В селе организованы экскурсии, тематическая гастрономия и веломаршруты благодаря Центру гостеприимства Саракташского района, открытому по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Однако жители готовы участвовать в новых проектах, развивать гастротуры, природные маршруты и гостевые дома. До конца мая посетителей ждут поездки в Козьи горы и праздничные мероприятия к Троице. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Это квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, уютный район, детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-30-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Шерлыке на 104.5 FM.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Температура воздуха в течение суток понизится от плюс 20 до плюс 12 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. Сегодня в Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 38 37 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября-1» и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
3: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
5: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С ТНТ-7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tnet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель ТНТ. ТНТ-7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
7: Руки за голову, всем лежать, лицом в пол.
8: Главное – выбрать правильный пол. Магазин «Интерпол». Паркетная доска, кварц-винил, арт-винил, линолеум и ламинат. Замеры и доставка бесплатно. Поляничка 2А. Телефон 25-18-33.
9: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
13: Я говорю тебе про любовь.
12: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
13: Потому что я надеялся, а не был уверен.
12: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: ФМ. Круиз вокруг солнца.
1: Давай без слез на этот раз. Я не хочу, чтобы ты снова завелась. Я соберусь и в никуда. Мне лучше одному, чем обмануть тебя.

0: Планета FM. Реклама. Май. Поездки, дача, отпуск. Проверьте машину перед дорогой. Заливайте оригинальное немецкое масло Liqui Moly в сети «Автобомба». Гарантия подлинности. Честные цены. Запись по телефону 450044.
1: Роллы – это Миори. Суши – тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно.
2: Как мечте. Априори.
1: Запомни,
3: в ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
4: ИП-02МР, ОГН-324-565-8839-72.
5: О, привет!
6: Привет!
5: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
6: О, супер!
5: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
6: Ура!
5: Звони 607-003.
7: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
8: Подробности в организации условий вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня.
9: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
10: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
11: Ташлинский.
12: На завод «ЖБИ» требуется сварщик, формовщик, арматурщик. Телефон 8-35-32-25-56-38.
13: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
15: Ты думал все понарошку?

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». АО СЗ «Оренбургстрой». Состоялась встреча губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с министром финансов России Антоном Силуановым. Стороны обсудили эффективность использования бюджетных средств, способы увеличения доходного потенциала региона. Большой поддержкой стало решение президента о списании части задолженности по бюджетным кредитам. За два последних года благодаря этому в области было списано более 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Высвобождены средства, направленные на поддержку участников СВО и членов их семей, а также на модернизацию систем ЖКХ в муниципальных образованиях региона. Работу в этом направлении планируем продолжить, пишет Евгений Солнцев. Этим летом около 2000 студентов Оренбуржья выйдут на работу в составе студенческих отрядов. Накануне в Оренбурге состоялось открытие 3-го трудового семестра российских студенческих отрядов Оренбургской области. Студенты будут работать на объектах здравоохранения, в детских лагерях, строительных организациях, на предприятиях и в сельском хозяйстве. Также будут реализованы трудовые проекты поддержки ключевых отраслей экономики, включая всероссийский медицинский проект «Яшма» и сельскохозяйственный проект «Поле». Жители села Черный Отрог активно развивают сельский туризм. В селе организованы экскурсии, тематическая гастрономия и веломаршруты благодаря Центру гостеприимства Саракташского района, открытому по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Однако жители готовы участвовать в новых проектах, развивать гастротуры, природные маршруты и гостевые дома. До конца мая посетителей ждут поездки в Козьи горы и праздничные мероприятия к Троице. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Это квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, уютный район, детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Вабдулина на 103.1 FM.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь. Температура воздуха в течение суток понизится от плюс 20 до плюс 12 градусов. В Орске и Бузулуке также пасмурная погода, дождь. Сегодня в Орске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», в Бузулуке до плюс 14. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
3: Я говорю тебе про любовь.
2: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
3: Потому что я надеялся, а не был уверен.
2: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
4: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

в Оренбуржье 22:00. Планета FM.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Я путаю сон с реальностью, разбиваюсь на атомы. Ты меня с полуслова, и я потихоньку влюбляюсь.

0: Живи. Вечно.
1: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Планета FM. Когда хочется подпевать.

В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь,

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

FM. Все свои. Планета FM. Идеальное сочетание.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет. Время.

Планета FM. 87.9 FM. Радио города.

конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже.

Планета FM. Планета FM в ритме